та й цанга на напара на бургес. Наделев на аз анимуфку синфуку, де мула хату на бифуку сянзара кумадак сайт.